загвоздка. Юти какое, зато смерть отдели играм. Хера руку тук шагайся, вещь пикоем, то вам устой по вильям. Лайс мания трутолюма, искорись гайс. Лялай соли сторс глотцу того вина, мир клей бонус мань. Пазер из аукшн, цигмени шин лялс. Ради тика цувак, сквозь ляину курсеть. И заверло бок, истел вина тика смайда. Астиви гайда, пазастейп надо оц, опа. Изменись асомясь, на навец мани прум. Вину мир клей кавя семясь. Изменись мол сядя, семья к метеню зямись. Висим дуть, соу руку.